тамамта апиллут клута микэлгумта асигалутнгли кугаалхкат умьяоқлугуппилта уппиоқуорлуки гэннерм аюоқутигка мактлэрхкиорлуки талииллэрхкиорлуки инартлэрхкиорлуки иллу ли кугаалхкат литнаорат питклугу

Лукнаарарпунак кинуамаалхана савагалуку куяавикарлуку таллааган асагалунитсаалэрринак куяавикарлуку куякнилууккуллууканнеру тарлуку икааёрлута литнааугат ликкугааллэркаат тингууманнаупут.